0: bianco, brillino, pantalone bianco, приходит на нас
1: Common Voices.